птицы, не считайте барыши. Летний домик в Галилее вам награда за труды. Светлый рай, что разогреет самым розовой звезды.